0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будут служить брат Дмитрий и сестра Илза из Церкви Царства Божия. Šovakar raidījumā atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brālis Dmitrijs un māsa Ilze no draudzes Dieva valstība.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
3: Labvakar, dargie radioklausītāji.
2: Я рад вас приветствовать в программе «Открытое небо».
3: Priecājos jūs sveikt raidījumā atvērtās debesis.
2: Pускай Господь вас обильно благословит.
3: Lai tas kungs jūs bagātīgi svētī.
2: У нас лето Господня благоприятное.
3: Mums ir labvēlīgā vasara. Такому.
2: Драгоценные, как всегда, я говорю, что мой номер телефона.
3: Kā vienmēr es atgādinu mans tālruņa numurs.
2: Для консультации молитв.
3: Консультациям на излучшенном.
2: 20592797.
3: 20592797.
2: Сегодня не пришло молитв на христианское радио.
3: Šodien nav atnākuši lūkšanas
2: kristiešu. А я помолюсь потом в конце за всех вас.
3: Bet beigās es lūkšu par jums visiem.
2: Если Бог расположит ваши сердца.
3: Ja tas kungs jūs sirds uz to virzīs.
2: Молитесь за нас также.
3: Lūdziet arī par mums.
2: За всех, кто служат на христианском радио.
3: Par visiem, kas kalpo kristīgā
2: radio. За Таливалда Саталберга.
3: Par Таливалду Талбергу.
2: Пускай Бог вас благословит.
3: Lai Dievs jūs svētī.
2: Если Бог расположит сердце, жертвуйте.
3: Un ja Dievs jūs to vadīs, tad arī ziedojiet.
2: И в эту субботу, 18 июля.
3: Un šajā sestdienā, 18. Jūlijā.
2: Да, в 14:00. 14:00. Церкви в Сауриши Царство Божие исполняется 24 года.
3: Сауриш, Драудзē Dieva valstī, paliek 24 gadi.
2: Добро пожаловать.
3: Estaicināti.
2: Давайте вместе прославим Бога.
3: Kopīgi slavēsim Dievu.
2: Главным спикером будет епископ из Варшавы.
3: Galvenais runātājs būs biskups no Varšavas.
2: Кшиштоф Заремба.
3: Кшиштоф Заремба.
2: Еще раз напомню, в субботу.
3: Vēlreiz atgādināšu sēsdien.
2: 24 года церкви.
3: Draudzē 24 gadi.
2: Сауриши.
3: Сауриешос.
2: Буртнику 6.
3: Буртник Елас 6.
2: 14.00.
3: 14.00.
2: И воскресенье Кшиштоф Заремба послужит в Риге.
3: Un svētdien Кшиштоф Заремба sludinās Rīgā.
2: Рига Бруннику 10. 16.00.
3: Бруннике Елас 10. 16.00.
2: Добро пожаловать.
3: Esat aicināti.
2: Помолимся.
3: Lūksim.
2: Дорогой Дух Святой.
3: Dārgais Svētais
2: Gars. Отец Небесный.
3: Tavs
2: Иисус Христос,
3: Jēzus Kristus,
2: благослови,
3: svētī,
2: это время,
3: šo laiku,
2: это слово,
3: šo vārdu,
2: и пускай Бог будет возвеличен,
3: un lai Dievs tiktu pagodināts,
2: прославлен,
3: un slavēts,
2: во имя Иисуса,
3: Jēzus vārdā,
2: Amen.
3: Amen.
2: Я никогда за эти годы не говорил на эту тему.
3: Šogad laikā es neesmu nekad runājis par šo tēmu.
2: И в моем сердце есть побуждение поговорить на тему, которая называется «Вечеря Господня».
3: Manā sirdī ir mudinājums runāt par tēmu tā kunga vakarēdienas.
2: Во-первых, что такое «Вечеря Господня» глазами Библии?
3: Pirmkārt, kas ir vakarēdienas ar Bībeles acīm?
2: Это священное действие.
3: Tā ir svētdarbība.
2: Другими словами.
3: Citiem vārdiem sakot.
2: Для Бога это свято.
3: Dievam tā ir svēta
2: lieta. Отделено.
3: Atšķirta.
2: Бог говорит, сделайте на этом акцент и внимание.
3: Dievs saka, akcentēj to un pievērši tam uzmanību.
2: Делайте это с трепетом и никак по привычке.
3: Un dara to ar drebēšanu, nevis tā kā ieradumā.
2: Это святой момент.
3: Tas ir svēts moments.
2: Обратимся к Слову Божьему.
3: Griezīsimies pie Dieva vārda.
2: 1. Korintiešiem 11:23-25.
3: 1. Korintiešu 11:23-25.
2: Будем читать медленно.
3: Lasīsim lēnām.
2: Каждый стих.
3: Katru pantu.
2: Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую был предан, взял хлеб.
3: Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, kad tapa nodots, ņem maizi.
2: И возблагодарив, преломил, сказал, примите и едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание.
3: Pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami.
2: Также и чашу после вечерии сказал, сие из чаша новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить в мое воспоминание.
3: Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā darība manās acenīs. To darīt, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami.
2: Конечно, многие, когда говорят о вечере Господней, сразу обращаются к хлебу, к вину. Но меня зацепили первые слова апостола Павла. Перед тем, как будет хлеб и вино, и будет смысл вечери,
3: Pirms būs maize un vīns, vakarēdiena jēga.
2: Zvučāt silnī slavā.
3: Skan spēcīgi vārdi.
2: Ibo jā at samavo gospada.
3: Jo es no tā kunga.
2: Apostol Pavel polučil ličnē atkravenie o večeri.
3: Apostols Pāvils saņēma personīgu atklāsmi no
2: Я хочу вам сказать.
3: Es vēlos jums teikt.
2: Нам нужны личные откровения от Господа в берегах Писания.
3: Mums ir vajadzīgs personīgs atklāsmes no tā Kunga tieši rakstu ietvaros.
2: Исторический факт.
3: Vēsturisks fakts.
2: А Павел не был, когда была вечеря Господня с теми апостолами первыми. Он не был там физически.
3: Pāvils fiziski nebija tajā laikā, kad bija kopā ar pirmajiem apustuļiem vakarēdienas.
2: Un tad moment būt farisējiem, kuri gnāl hristiāni.
3: Viņš tajā laikā bija farizējs, kas vajāja kristieši.
2: Nu, Bog, одновērnēji, skarīj всего, dal jumu atkravenie, вот, как будто поместил его в те события.
3: Bet tas kungs viņam deva atklāsmi, kā viņš ielika tajos notikumos.
2: Услышьте эти слова.
3: Sadzirdiet tos vārdus.
2: Ибо я от самого Господа.
3: Jo no tā kunga esmu saņēmis.
2: И он как будто увидел эту первую вечерю.
3: Viņš it kā redzēja šo pirmo vakarēdienu.
2: Потому нам нужны откровения от Господа.
3: Tādēļ mums ir vajadzīgas atklāsmes no tā kunga.
2: Знаете, я проповедую в разных церквях, в разных местах.
3: Es sludinu daudzās draudzēs, dažādās vietās.
2: И всегда говорю такую фразу.
3: Un vienmēr saku tādu frāzi.
2: Есть множество хороших проповедников.
3: Ir daudz labu sludinātāju.
2: Я уверен, у тебя в Ютубе есть какой-то любимый проповедник.
3: Es ticu, arī tev Ютубā ir kāds iemīļots sludinātājs.
2: Здесь, в Латвии, или не только.
3: Un šeit Latvijā ne tikai.
2: Но личное откровение, которое тебе Бог дал,
3: Bet personīga atklāsme, ko Dievs tev dod.
2: Оно будет намного сильнее, чем то, что сказал тебе даже самый сильный проповедник.
3: Būs daudz spēcīgāk par to, ko tev pateic pats spēcīgākais sludinātājs.
2: Каждому из нас вот нужно такое: я от самого Господа.
3: Katram vienam no mums ir vajadzīgs tas es no paša Kunga.
2: Если далее читать эти стихи,
3: ja mēs lasam tālāk šos pantus.
2: Говорится, чтобы мы принимали вечерю с чистым сердцем.
3: Ir teikts, lai mēs ar tīrām sirdīm piedalāmies vakarēdienā.
2: А лучше с покаянием.
3: Un vēl labāk ar grēku nožēlu.
2: Принимали вечерю.
3: Pieņemt vakarēdienu.
2: Другими словами, исследовали своё сердце.
3: Citiem vārdiem sakot, izpētum
2: savu sirdi. Давайте 27-й, 29-й прочитаем.
3: Izlasīsim 27-й, 29-й
2: пант. Посему, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней.
3: Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm.
2: Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей.
3: Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera.
2: Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест, пьет в осуждение о себе и не рассуждая о теле Господнем.
3: Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu.
2: И здесь такой посыл.
3: Šeit ir tāds vēstījums.
2: Чтобы мы исследовали или покаялись перед вечерей.
3: Mēs vakarēdienu pārbaudam sevi un nožēlojam grēku.
2: И вот я из тех проповедников,
3: Es esmu no tiem sludinātājiem,
2: которые не люблю вот как бы пугать людей.
3: Kam nepatīk baidīt cilvēku.
2: Потому что кто начинает читать 30-й стих там.
3: Вот те, кто сак ласит 30
2: там панту. Там умирают, болеют.
3: Цилваки мирст, слимо.
2: Мне кажется, проповедник должен настолько расположить собрание.
3: Ну, и как сказать, слудно там ir tik ļoti jāvirza sapulci.
2: Чтобы люди перед вечерей покаялись и приняли.
3: Lai cilvēki mums vakarēdienu nožēlot grēks un pieņēma.
2: Когда я был новообращенным, у меня был такой опыт.
3: Tad, kad es biju jaunatgrieztais, man bija tāda pieredze.
2: Не буду называть имя, фамилия проповедника.
3: Es nesaukšu vārdā sludinātāju.
2: Он так запугал собрание.
3: Viņš tā iebiedēja
2: сапулцы. А в собрании было 50 человек.
3: Сапулцы бы 50 человек.
2: Что приняли вечерю только проповедник и его жена.
3: Kad vakarēdienu pieņem tikai sludinātājs un viņa sieva.
2: Господь хочет, чтобы мы участвовали в вечере, Господь.
3: Tas kungs vēlas, lai mēs piedalāmies vakarēdienā.
2: Но с чистым сердцем.
3: Bet ar tīru sirdi.
2: Покаялись в неправильных мыслях, словах, мотивах.
3: Nožēlojam nepareizas domas, vārdus, motīvus.
2: Следующее.
3: Nākošais.
2: Когда мы принимаем вечерю Господню, мы соединяемся и с Господом, и друг с другом.
3: Tad, kad mēs pieņemam vakarēdienu, mēs savienojamies gan ar to kungu, gan viens ar otru.
2: Потому и нужно освящение.
3: Tādēļ ir vajadzīga arī šī šķīstīšana.
2: Evangelijā Jāņa 6:56.
3: Jāņa evaņģēlijas 6:56.
2: Hristos говорит.
3: Kristus saka.
2: Jedušī maju ploti, pjušī maju krop, pribvajat va mnī, i jā vņom.
3: Kas manu miesu bauda un manas asins dzer paliek manī un es viņā.
2: Другими словами.
3: Citiem vārdiem.
2: Мы соединяемся с Господом.
3: Mēs savienojamies ar to kungu.
2: Мы соединяемся друг с другом.
3: Mēs savienojamies viens ar otru.
2: Потому это большая ответственность.
3: Tā ir liela atbildība.
2: При вечере Господней мы вспоминаем о его распятии.
3: Pie tā kunga vakarēdienu mēs atceramies par viņa krustā sišanu.
2: Помня, что он воскрес.
3: Atceroties, ka viņš ir augšām cēlies.
2: Я люблю всегда говорить такой пример, когда я говорю о вечере Господней.
3: Kad es runāju par svēto vakarēdienu, man patīk šāds piemērs.
2: В Ветхом Завете прообразом Агнец, вот этот Агнец был ветхозаветний.
3: Vecajā derībā bija Jērs.
2: У нас этот Агнец стал прообразом Христа.
3: Mums šis Агнец, šis Jērs ir tikā Kristus attēls.
2: Если пасхальный ветхозаветний Агнец имел такую силу,
3: ja vecās derības Jēram bija tāds spēks,
2: что евреи были, во-первых, свободны от рабства,
3: kad ebreji bija brīvi no verdzības,
2: во-вторых, здоровы,
3: otrkārt veseli.
2: Написано, что в колене не было болящих.
3: Teiks, ka tur starp viņiem nebija neviena slima.
2: Извините за такое откровенство. Они были богаты.
3: Un piedodas par tādu atklātību, viņi bija bagāti.
2: Потому что золото Египта им отдали, только уходите отсюда.
3: Jo Eģipts zelta viņam atdeva, un teica, tikai iet projām.
2: И это все имело значение ветхозаветней Пасхи.
3: Un tam visam bija saistība ar vecās darības pasām.
2: Коль паче новозаветняя Пасха Христос.
3: Jo vairāk jaunās darības pasā Kristus.
2: Я знаю множество свидетельств, когда люди после вечери Господней получали свое исцеление.
3: Es zinu daudz liecības, ka pēc vakarēdien cilvēks saņēma savu dziedināšanu.
2: Финансовый прорыв, освобождение.
3: Saņēma finansu izaugsmi un atbrīvošanu.
2: Поверьте, мы не должны обесценить эту святыню.
3: Saprotiet, mums nevajag par zemu novērtēt šo
2: svētumu. Это не просто кусочек белого хлеба или мацы.
3: Tas nav vienkārši gabaliņš baltmaizes
2: Sok
3: ir
2: macas
3: vai sula vai
2: rīs. После молитвы для нас это свято.
3: Pēc lūkšanas mums tas ir svēts.
2: Бог соединяется с нами.
3: Dievs ar mums savienojās.
2: Силы тьмы теряют нас в этот момент.
3: Tumsības spēks mūs tajā brīdī pazaudē.
2: Придем к такому разделу, как разные названия.
3: Nonāksim pie tādas nodaļas, kā dažādi nosaukumi.
2: Первое название.
3: Pirmais nosaukums.
2: Вечеря.
3: Vakarēdienas.
2: Ужин Господа.
3: Tā kunga vakarēdien.
2: Акцент ставится на близком отношении с Богом.
3: Но акцент tiek likts uz tuvām attiecībām ar Dievu.
2: Второе.
3: Otrs.
2: Хлебопреломление.
3: Maizes laušana.
2: Деяния 2:42, они делали четыре вещи, первоапостольская церковь в самом начале и церковь росла.
3: Apustuļu darbos 2:24 draudze četras lietas darīja un draudze auga.
2: И это было хлебопреломление.
3: Un tur bija maizes laušana.
2: Молитвы.
3: Лукшен.
2: Общение и учение апостолов.
3: Содраудзиба и апостоль мацы.
2: И это было постоянно в первоапостольской церкви.
3: Он первоапостоль драудзе, это был поставик.
2: Акцент ставится на смерть Иисуса Христа.
3: Акцент стек ликт уз Иисус Христос нави.
2: Потому что хлеб указывает на тело Господа, которое было распято.
3: Йо майзе норада уз та кунга месу, кас тик круста сейста.
2: Мы не будем открывать места Писания из-за недостатка времени.
3: Tā kā nav tik daudz laika, mēs nevērsim vaļā rakstu
2: vietu. Есть еще такое понятие, как трапеза Господня.
3: Ir arī tāds iedziens, kā tā kunga mīlasts.
2: Писание говорится только один раз об этом.
3: Par to rakstos ir tikai vienreiz teikts.
2: Духовное значение – это соединение со Христом и тех, кто в этом участвует.
3: Garīgā jēga tam ir savienošanās ar Kristu un tiem, kas tur piedalās.
2: Есть такое слово еще причастие.
3: Ir arī tāds teiciens, kā piedalīšanās vakarēdienā.
2: I prečitājam 1. Korintinam 10:16.
3: Lāsīsim 1. Korintiešu 10:16.
2: Čaša blagoslovenia, katūrūju blagoslovļājam, ne jest li priopšenie krāvi Hristovai. Hlieb, katūrī prilomļājam, ne jest li priopšenie tēla Hristovai.
3: Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maizi, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu?
2: Хлеб и чаша вечери является приобщением к жертве Христа.
3: Gan maize, gan biķers, tas nozīmē savienošanās ar Kristus miesu.
2: И указывает на нашу причастность к этому.
3: Un norāda uz mūsu dalību tajā.
2: Есть такое понимание слова, как Евхаристия.
3: Ir arī tāds vārds kā Eukaristija.
2: Смысловой акцент на благодарность Господу.
3: Un tā jēgas akcents tiek likts pateicībai.
2: Вообще я верю, что во время вечери мы должны не только покаяться перед вечерей.
3: Un es ticu, ka vakarēdien, laikam mums ne tikai pirms vakarēdien jānožēlo grēki.
2: Но сказать Господу спасибо за всё.
3: Bet ir jāpasaka tam kungam paldies par visu. Господа. Ir jāpateicas tam kungam.
2: Следующий пункт очень важен.
3: Nākošais punkts ir ļoti svarīgs.
2: Вот здесь во времена многих церквей христиан много споров.
3: Šeit ir daudz strīdes starp kristiešiem.
2: И этот пункт разбивает все споры, все разногласия христиан.
3: Šeit šis punkts visu šo strīdus izjauc.
2: Важна не форма вечери, а ее содержание.
3: Ir svarīgi nevis vakarēdien forma, bet saturs.
2: В разных конфессиях разное мнение, и они по-своему правы.
3: Dažādās konfesijās ir dažādi pieņēmumi, un katram ir sava taisnība.
2: В каких-то церквях говорят, что только раз в месяц мы принимаем, а кто-то делает каждое воскресенье.
3: Kādās draudzēs saka, mēs tikai vienreiz mēnesī baudam, citi saka, katru svētdienu
2: baudam. Кто-то говорит, дома нельзя, а кто-то говорит, может дома сделать это.
3: Citi saka, mājās nedrīkst, citi saka, mājās arī var.
2: Кто-то говорит, только рукоположенный пастор, а не просто человек.
3: Citi saka, tikai mācītājs, kas ir saņēmis roku uzlikšanā, citi saka, vienkārši cilvēks.
2: Я слышал споры, вино или сок.
3: Es esmu dzirdējis strīdus vai vīns vai
2: сула. В стаканчиках или в чаше.
3: Vai glāzītēs vai kausā.
2: И вы знаете, сколько вот можно разного вот здесь спорить?
3: Ну, cik daudz šeit var strīdēties?
2: Главное не потерять смысл вечери.
3: Galvenais nepazaudēt vakarēdien jēgu.
2: Христа не упустить из-за вот этих вещей.
3: Ну, šo lietu dēļ nepazaudēt Kristu.
2: И в чём же смысл вечери Господней?
3: Kur ir tā vakarēdien jēga?
2: Вот 1 Коринфянам 11 главы с 23 по 26 стих мы уже читали.
3: Mēs jau lasījām 1. Korintiešu vēstulē 11. Nodaļā 23. Līdz 26. Pantam.
2: Две основные вещи, которые происходят во время вечери.
3: Divas galvenās lietas, kas notiek vakarēdien laikā.
2: И первое.
3: Pirmā.
2: Воспоминание Господа.
3: Pieminēt to kungu.
2: Он говорит, это важно, помните об этом.
3: Viņš saka, ir svarīgi atcerēties par to.
2: Бог говорит об этом в слове в 11 Коринфянам, да, он говорит, вспоминайте об этом, несколько раз говорит.

0: Un tajā laikā mums ir kāda slavēšana, kas saistīta ar Kristus asinīm.
1: Мои глаза обычно закрыты.
0: Manas acis parasti ir aizvērtas.
1: И я каждый раз представляю себе крест Иисуса Христа.
0: Un es katru reizi stādos priekšā Jēzus Kristus krustu.
1: Висящего там Христа.
0: Un tur karājošos Kristu.
1: И каждая капля крови говорит.
0: Un katra asins lāsa runā par tevi, tas ir.
1: Я всегда говорю.
0: Un es vienmēr saku.
1: Истину невозможно убить.
0: Патиесибу невер нонаве.
1: Истину невозможно распять.
0: Патиесибу невер скрустас.
1: Но если ты распнешь истину.
0: Бет я тусити из круста патиесибу.
1: Она воскреснет из мертвых.
0: Та целзест аукшано мирушие.
1: Потому сегодня я кому-то из вас говорю.
0: Тогда кадам но юмсе шудиен саку.
1: Мы в этот момент вспоминаем жертву моего Господа.
0: Нештая момента пименам мусу кунга упори.
1: Внутри мы знаем, что он живой.
0: Якше мы знаем, кад винч ир дзивс.
1: Потому что гробница оказалась пустой.
0: Тогда кад капс израдес тукш.
1: Потому возвещать смерть Господа.
0: Tad ir paaugstināt tā kunga nāvi. Tas ir svarīgi.
1: Что Господь нас вывел из рабства.
0: Ka tas kungs mūs izveda no verdzības.
1: Следующее.
0: Nākošais.
1: На что указывает хлеб?
0: Uz ko norāda maize?
1: Ломимое тело нашего Господа Иисуса Христа.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus laustā miesa.
1: Когда вы участвуете в вечере.
0: Tad, kad jūs piedalāties vakarēdienā.
1: И вам дали этот кусочек хлеба или мацы.
0: Jums iedeva šo maizes ja macas gabaliņu.
1: Мы сразу вспоминаем, что Христос страдал и умер за нас на кресте.
0: Mēs atceramies, ka Kristus ir ciets un miris par mums pie krusta.
1: На что указывает вино?
0: Uz ko norāda
1: vīns,
0: sula?
1: Кровь Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus asins.
1: В которой завет с нами.
0: Kurās ir derība ar mums.
1: О крови можно много говорить.
0: Par asinīm var daudz runāt.
1: Искупление.
0: Izpirkšana.
1: Очищение.
0: Tīrīšana.
1: И завет.
0: Un derība.
1: Но самое главное.
0: Bet pats svarīgākais.
1: В центре вечери находится Христос.
0: Vakarēdien centrā ir Kristus.
1: Он самый главный смысл.
0: Viņš ir galvenā jēga.
1: Не какие-то маленькие вещи, которые тоже важны, но в центре Христос.
0: Ne tās mazās lietas, kas arī ir svarīgas, bet centrā ir Kristus.
1: Моё любимое выражение.
0: Mans mīļais izteiciens.
1: Самое главное, чтобы главное оставалось главным.
0: Galvenais, lai galvenais paliek galvenais.
1: Спасибо, Ilze, перевели.
0: Paldies, kad iztūkot.
1: Labdien, paldies, sorry. Потому Господь в центре.
0: Tad ir tas kungs ir centrā.
1: Да, следующее.
0: Nākošais.
1: Вечеря – это призыв к исследованию сердца.
0: Vakarēdienas ir aicinājums pārbaudīt sirdi.
1: Да, я об этом говорил.
0: Jā, es par to runāju.
1: Но очень важно проверять свое сердце.
0: Bet ļoti svarīgi ir pārbaudīt savu sirdi.
1: Всегда, чтобы мы смотрели, может быть, я охладел.
0: Vienmēr, lai mēs skatāmies, varbūt es palicu augsts.
1: Может быть, какой-то тайный грех.
0: Varbūt kāds apslēdz grēks.
1: В 1 Коринфянам 11:28 написано: испытывай себя, человек.
0: 1 Коринфянам 11:28 rakstīts: tad pārbaudi sevi.
1: Извините за такую откровенность.
0: Piedodiet par tādu atklātību.
1: Надо снять все маски.
0: Ir jānoņem visas maskas.
1: И вот в тот в церковь приходят разные люди.
0: Uz draudzi nāk dažādi cilvēki.
1: Медицинский работник.
0: Medicīnas darbinieks.
1: И депутат.
0: Deputāts.
1: Подросток.
0: Pusaudzis.
1: И мама пятерых детей.
0: Un piecu bērnu mamma.
1: Бизнесмен.
0: Un бизнесмен.
1: И строитель.
0: Un celtnieks.
1: И в церкви мы все равны.
0: Un draudzē mēs visi esam
1: vienādi. Там нету кто больше, кто выше.
0: Tur nav kas ir lielāks,
1: kas mazāks. И ты должен проверять свое сердце.
0: Un tev ir jāpārbauda sava sirds.
1: Я всегда говорю, не стыдно каяться, стыдно грешить.
0: Es vienmēr esmu teicis, nav kauns nožēlot grēkus, kauns ir grēkot.
1: И какая разница, лютеранская эта церковь, баптистская, харизматическая, везде мы принимаем вечерю.
0: Kāda starpība, vai tā luterāņa, harizmātkā vai baptiska draudz, visur ir vakarēdienas.
1: Может быть, что-то по-разному.
0: Varbūt kaut kur ir dažādi.
1: Но в тот момент когда мы держим ее в руках.
0: Bet tajā momentā, kad mēs to turam rokās.
1: Исследуй свое сердце.
0: Pārbaudi savu sirdi.
1: Покайся перед этим.
0: Nožēlo pirms tam grēkus.
1: Причастие это время благодарности.
0: Piedalīšanās vakarēdienā, tas ir laiks pateicībai.
1: Прочту Матфея 26:27.
0: Izlasīsim Mateja 26:27.
1: И когда взяв чашу, благодарив, подал им, сказал: "Едите и пейте из неё".
0: Un viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja: dzeriet visi no tā.
1: Я говорил уже это, но повторюсь.
0: Es jau to teicu, bet atkārtošu.
1: В тот момент,
0: tajā momentā,
1: когда мы вот в этом состоянии святыни Господней,
0: kad mēs esam tajā stāvoklī pie tā kunga svētuma,
1: начни благодарить за малое и большое.
0: Sāc pateikties par mazu un par lielu.
1: За вечную жизнь.
0: Par mūžīgo dzīvi.
1: За Святого Духа.
0: Par Svēto Garu.
1: За то, что в твоей стране нет войны.
0: Par to, ka tavā zemē nav kara.
1: За то, что у тебя в холодильнике

0: полный.
1: Par to, ka tev leduskapis.
0: За родных и близких.
1: Par radiniekiem un tuviniekiem.
0: За слово Божье, которое ты можешь без гонений читать.
1: Un par Dievu vārdu, ko tu vari bez vajāšanām lasīt.
0: Благодарите Бога во время вечери.
1: Pateicieties Dievam par vakarēdienu laikā.
0: Когда будете держать хлеб и
1: мацу? Tad, kad jūs turēsiet rokās vai nu macu vai maizi.
0: Вспомните цену, которую заплатил Христос.
1: Atcerieties to cenu, ko Kristus ir samaksājis.
0: Если есть непрощение,
1: ja ir nepiedošana,
0: простить.
1: Piedodiet.
0: Вспомните человека, которого надо простить.
1: Atcerieties cilvēku, kam jāpiedod.
0: Vai тяжело простить? Я знаю, о чем говорю.
1: Ir grūti piedot. Es zinu, par ko es runāju.
0: Может быть, перед вечерью не надо пастору, может, бежать, надо шепотом назвать имя этого человека и сказать: «Господи, помоги развязать этот узел».
1: Pirms vakarīdien varbūt nav jāskrien pie mācītāja, bet jāsaka, varbūt čukstus, kungs palīdz man šo mezglu atraisīt.
0: А если этот человек в собрании, сдай экзамен, подойди, в глаза посмотри, попроси прощения перед вечерей.
1: Bet šis cilvēks ir arī šajā sapulcē, tad noliec eksāmeni, paskaties viņam acīs un lūdz viņam piedošanu.
0: Если есть тайный грех, исповедуйте.
1: Ja ir kāds apslēpts grēks, izsūciet to.
0: Если вы физически или духовно устали.
1: Yes, jūs fiziski vai garīgi esat noguris.
0: Придите ко Христу.
1: Nākiet pie Kristus.
0: Потому хочу вам сказать.
1: Un tad ir vēlos jums teikt.
0: Именно вот там создается такая атмосфера.
1: Un tieši tur rodas tāda atmosfēra.
0: Когда Господь посещает свою церковь.
1: Kad tas kungs apmeklē savu draudzi.
0: Это время просто сделать это не по привычке.
1: Tas ir laiks un nedariet to kā ieradumu.
0: Сделать с трепетом и благодарением.
1: Tas ir jādara ar trīcēšanu un pateicību.
0: С любовью к нашему Господу.
1: Ar mīlestību pret mūsu Kungu.
0: Помолимся.
1: Lūksim.
0: Небесный Отец.
1: Debesu Tēvs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Я сегодня освящал тему вечеря Господня.
1: Es šodien izgāju savu tēmu par tā Kunga vakarēdienu.
0: Пусть это станет благословением для тела Христа.
1: Lai tas būtu par svētību Kristus miesai.
0: И пусть благословение Господня обогащает.
1: Un lai Dieva svētība dara bagātu.
0: И печали не приносит.
1: Un nenes bēdas līdzi.
0: Дух Святой, прикоснись к людям.
1: Svētais Gars, pieskaries cilvēkiem.
0: Может быть, кто-то сейчас имеет немощь.
1: Varbūt kāds ir tagad nespēkā.
0: Кто-то устал от жары.
1: Kāds ir noguris no karstuma.
0: Ты знаешь каждого человека.
1: Tu zini katru cilvēku.
0: И пускай любовь Иисуса.
1: Un lai Jēzus
0: mīlestība каждого человека.
1: Pieskaras katram cilvēkam.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Аминь.
1: Амен.
0: У меня есть минутка.
1: Man ir minūtiņa.
0: Хочу еще раз сказать.
1: Vēlos vēlreiz teikt.
0: Церкви в Сауриши исполняется 24 года.
1: Сауриш draudzē paliek 24 gadi.
0: В эту субботу.
1: Šajā sestdienā.
0: 14:00.
1: 14:00.
0: Буртнику 6.
1: Буртник ела 6.
0: Добро пожаловать.
1: Esat aicināti.
0: Будет епископ из Варшавы Кршиштов Заремба послужит словом.
1: Ar vārdu kalpos biskups no Varšavas Kršištovs Zaremba.
0: Да, также он в воскресенье послужит в Риге на Бруннику 10 в 16:00.
1: Un svētdienīš kalpos Rīgā Bruņīkilā 10:16:00.
0: Būti blagoslovenni.
1: Esat svētīti.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служили брат Дмитрий и сестра Илза. Шовакар раидījumā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpoja brālis Dmitrijs un māsa Ilza.